stop. Oh, я не сношу дронка, дядь голос оп. Если на голову бэппл тафла балклоп. Hy gryp haar aan haar linkerbout en hy dink wat nou. Dis toe lang haar ouwe nou is al twee sy oop nou.